0: Este radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas teigia, kad yra pradėtas tyrimas dėl įvykio Liepos pabaigoje, kai apie 20 migrantų neteisėtai kirto Lietuvos sieną tuneliu. Taip Rustamas Liubajevas sako Lazdijų rajono tarybos nariai Vilmai Danauskienei paskelbus, kad Lazdijų rajone prie sienos su Baltarusija būrys sieną kirtusių migrantų užpuolė pasieniečius. Liubajevo teigimu niekas nenukentėjo.
2: Incidentas, apie kurį greičiausia buvo rašoma, tikrai įvyko būtent Liepos 26 dieną Varėnos rinktinėje, kai buvo atgrasyta grupė migrantų, 27 migrantų, kurie pateko prie fizinio barjero per iškastą tunelį. Tuo metu mūsų pareigūnai vykdė pasalą, dalis grupės buvo sulaikyta, vėliau ir šita grupė, ir didesnė grupė pasitraukė į Baltarusijos Respublikos teritoriją. Nei pareigūnai, nei migrantai nenukentėjo.
1: Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikina su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo ministre pirmininke, nepriklausomybės akto signatare Kazimira Danute Prunskiene. Šią popietę pagarbą Velionį išreiškė ir politikai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia Prunskiene atsiminsęs kaip lyderę, kuri uždegė dirbti Lietuvai.
3: Ji nebuvo viršininkė, ji buvo lyderė, šauklė, telkėja, kuri uždegė visus dirbti Lietuvai. Jie kiekvieną iš mūsų pirmos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės narį vadindavo savo srities premjeru. Jie kvietė iš tikrųjų kiekvienam rodyti iniciatyvą, labai stipriai palaikydavo, buvo labai demokratinis lyderystės žmogus. Jinai telkė mus dirbti čia Lietuvoje ir jinai nešė Lietuvos vardą per pasaulį. Kai nebuvo lengva peržengti, išeiti į tarptautinės organizacijas, susitikti su kitų šalių lyderiais, ji savo tokiu profesionalumu, energija pralaužė tuos ledus, nešdama tą laisvos Lietuvos vardą.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Atsisveikinimas su Velionė Šventųjų Jonų bažnyčioje numatytas rytoj nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Valstybinės laidotuvės vyks rytoj Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Kazimira Danutė Prunskienė mirė eidama 84 metus. Vokietijos Leipcigo oro uoste praėjusią naktį atšaukti keli skrydžiai, kai netoli oro uosto pastebėtas skraidantis objektas. Vokietijos policija oro uoste dislokavo bombų šalinimo robotą, kai ant asfalto netoli Ukrainai priklausančio krovininio lėktuvo rastas dronas. Vėliau patvirtinta, kad dronas apginkluotas sprogmenimis ir detonatoriumi. Kyiv Independent duomenimis įtartinas objektas sunaikintas per kontroliuojamą sprogimą. Po pirmo pastebėto skraidančio drono netrukus aptiktas ir antras tupėjęs ant žemės. Prie pakilimo tako pietinėje dalyje. Policijos atstovas spaudai Olafas Hopė sako, kad skrydžio operacijos sustabdytos nedelsant.
4: Šiandien, netrukus po vidurnakčio, čia buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas. Oro uostas kartu su visais savo partneriais, čia įsikūrusiomis krovinių gabenimo bendrovėmis, federalinė policija ir valstijos policija, sureagavo nedelsdami ir turėjo apriboti, netgi sustabdyti skrydžio operacijas šioje zonoje. Dėl to teko nukreipti kelis orlaivius. Šiuo metu viską tikriname. Turėjome reaguoti į šį pastebėjimą, nes tai buvo su saugumu susijęs incidentas. Maždaug tuo pačiu metu pietinėme take buvo rastas objektas, kurio iš pradžių nebuvo galima identifikuoti.
1: Vokietijos policijos atstovas spaudai Olafas Hopė. FIFA prezidentas Giannis Infantinas Maroke surengė skubų susitikimą su kitais šios futbolo organizacijos direktoriais. Pastaruoju metu Infantinas sulaukė daug kritikos dėl dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. FIFA prezidentas dėl šio pasiūlymo patyrė spaudimą net iš pačios organizacijos, o Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA pagrasino boikotuoti pasaulio čempionatą. Praėjusį šeštadienį Infantinas šio plano atsisakė. Šią valandą Klaipėdoje yra 25, Šiauliuose 29, Panevėžyje ir Vilniuje 30, Kaune 31 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpas lietus per kūnyje, kai kur lis smarkiai, galima škvalas, temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje per kūnyje, vietomis galima škvalas, kruša, bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче интервью с белорусским комиком Павлом Залуцким о ситуации с отношением к ЛГБТ-сообществу Беларуси, России и Европе. Беседа с литератором и фотографом Дмитрием Веллером об особенностях фотографирования социальных пространств. В Варенском районе на границе с Белоруссией группа нелегальных мигрантов, проникших через туннель, напала на пограничников, сообщает портал «Дельфия». Инцидент произошел 26 июля, однако служба охраны государственной границы не обнародовала эту информацию, заметив прибывших пограничников, около 20 мужчин в гражданской одежде отступили в Беларусь. Для сдерживания роста цен на топливо государству следует рассматривать долгосрочные меры, считает директор Литовского агентства по энергетике Агне Богучуте. Она подчеркивает, что на стоимость топлива влияет не только конфликт на Ближнем Востоке, но и налоговая политика каждой страны. В последнее время цена дизельного топлива в Литве уже перевысила 2 евро за литр. На прошлой неделе министр финансов заявил, что разрабатывается план различных мер по стабилизации цен на топливо, однако пока оснований для его применения нет. На фоне того, что цена дизельного топлива в Литве превысила 2 евро за литр, министр финансов Тауримас Валис заявил, что ситуация пока не настолько драматична, чтобы срочно снижать акциз или принимать другие меры. По его словам, власти прибегнут к мерам по снижению цен, если стоимость барреля нефти в течение нескольких дней подряд будет превышать 100 долларов. Сейчас цена составляет около 80 долларов. Результаты основного этапа приема в высшие учебные заведения показали, что абитуриенты стали меньше интересоваться информатикой. По словам руководителя Литовской ассоциации высших учебных заведений по организации общего приема Кристины Беспаловой, на обучение по этому направлению поступят примерно на 10% меньше студентов, чем в прошлом году. В настоящее время проходит первый этап дополнительного приема. Подать заявление можно до пятницы до 12 часов дня. Правительство одобрило подготовленный Министерством обороны проект постановления, устанавливающий порядок отбора неправительственных организаций и компенсации их расходов в случае мобилизации. Отмечается, что это позволит обеспечить понятную и прозрачную процедуру отбора организаций. Они будут оцениваться по обязательным критериям: юридический статус, законность деятельности, соответствие интересам Литвы, а также опыт оказания помощи, наличие кадровых и материальных ресурсов, финансовая надежность и другие показатели. Предусмотрено, что в исключительных случаях мобилизации могут применяться упрощенные процедуры, обеспечивающие необходимую гибкость и оперативность реагирования. В костеле Святых Иоаннов в Вильнюсе проходит публичное прощание с первой премьер-министром, восстановившей независимость Литвы, Казимирой Прунскене. Проститься с ней можно сегодня до 20:00 и завтра с 9 до 13:00, когда состоится вынос урны. Заупокойное место будет отслужено сегодня в 18:00. Государственные похороны пройдут завтра на холме сигнатора Фонтакельнского кладбища. Казимира Прунскене скончалась 30 июля на 84-м году жизни. Далее в передаче интервью с белорусским комиком Павлом Залуцким о ситуации с отношением к ЛГБТ-сообществу в Беларуси, России и Европе.
6: Сложно рассказать, как сейчас с ЛГБТ в России и Беларуси. Не потому, что нет никакой информации, а потому, что я чувствую себя неловко, потому что не нахожусь там сейчас. Вот. Поэтому очень сложно говорить за тех людей, которые там находятся, потому что они знают, конечно, гораздо лучше. А где хуже, как вы спросили, в России или в Беларуси? Я догадываюсь, могу только догадываться, что и там тяжело сейчас. Но, тем не менее, несмотря на все сложности, я знаю, что там жизнь продолжается. И, конечно, ЛГБТ-сообществу очень тяжело в России и в Беларуси сейчас. Но я уверен, что они находят силы для того, чтобы выживать в этих подпольных условиях. И даже примеры моих друзей это доказывают, что в этих абсолютно нечеловеческих условиях зачастую очень крепкие семьи, крепкие союзы, которые длятся годами и которые не разрушаются никаким законодательством. Так что я думаю, что даже там жизнь продолжается, и люди находят способ быть счастливыми. Хотя я уверен, что это очень тяжело. Сейчас мои лучшие друзья, пара, один из них отсидел 4 года в тюрьме и сейчас вышел. И второй его дождался. И сейчас

0: их отношения сейчас как бы продолжаются. Я очень рад за них.
1: А в тюрьму он попал из-за того, что он принадлежит сообществу?
0: Нет, в тюрьму он попал по другим основаниям. Не это не было связано с его ориентацией.
1: А вы сами уехали после вот этого странного закона об экстремизме или как там в экстремистском сообществе?
0: Как вы помните, запрет ЛГБТ в России происходил в несколько стадий. Осенью 2022-го сначала был так называемый запрет на пропаганду, а уже потом вдогонку последовало признание в кавычках ЛГБТ-движения. Вообще непонятно, что это такое. Звучит как абсолютный маразм, какое-то международное ЛГБТ-движение придумали, а признание его экстремистским. И да, вот этот первый закон о запрете пропаганды – это прямое влияние на мой отъезд из России, потому что я из России не уезжал максимально долго. Даже после начала войны я продолжал в России выступать в самых разных ее закутках. Я еще помню, еще буквально летом 2022 года я выступал и в Липецке, и в Вологде, и во Владивостоке. И для меня было очень важно не оставлять поле боя до последнего, не сдавать позиции. Но потом, когда я задумал снимать свою сольную программу осенью 2022 года, я понимал, что площадки в Москве стали мне отказывать в этом, мотивируя это тем, что они боятся, что по кадрам будет видно, что снято в их заведении. Вот тогда я уже, конечно, понял, что не только мне уже нет ухода на телевидение в России, но даже уже вживую мне становится там невозможно выступать.
1: Но сейчас вы выступаете на Западе. Вот мне интересно, Запад, мы же все равно как бы не то, что вот переехал через границу, и здесь у тебя вообще без стереотипов, без ничего. Здесь как вам выступается? Сталкиваетесь ли вы даже на концертах, может быть, ну, с каким-то неприятием, неприязнью?
0: Знаете, я в первую очередь, я вам хочу сказать, что я никогда не сталкивался с неприязнью в России или в Беларуси. Все те годы, что я там выступал, у меня не было никогда никаких негативных взаимодействий со зрителями. Я не могу припомнить ни одного случая, где кто-то бы там прервал мое выступление или выкрикнул у меня что-то сугубо враждебное, или после выступления подошел ко мне с какими-то предъявами. Вы можете представить, что, конечно же, в Европе тем более не будет ничего такого. Вот. Парадоксально, но факт, я скажу, что, возможно, даже как раз в Европе я столкнулся с такой более парадоксальной требовательностью зрителей, потому что у меня здесь был в Варшаве, я помню, я выступал в баре на открытом микрофоне, и какая-то ЛГБТ-персона прервала меня и стала предъявлять мне по поводу того, что мои шутки слишком сексистские, что я слишком делю на мужчин и женщин стереотипно. И я подумал, в Беларуси, в России со мной этого никогда не происходило. Но это, опять же, это не то, что какая-то тенденция, что так происходит постоянно. Но вот я помню, был такой эпизод с такой вот требовательной зрительницей. Варшаве.
1: Как вы пришли к тому, чтобы, собственно, начать выступать с такой тематикой перед зрителями? Вы знали, что вас будут принимать? Но я бы все равно готовился к какой-то провокации. Вы были готовы к провокации? Вы как бесстрашный человек.
0: Да, меня часто называют бесстрашным, хотя для меня это настолько естественно и привычно, что мне даже сложно прочувствовать вот это бесстрашие. Но если другие говорят, что это бесстрашно и смело, то хорошо. Пусть оно так и будет. Но тут я могу выделить несколько этапов. Первый этап – это мои самые первые выступления в Минске в 2015 году на открытых микрофонах, когда я решил открыто об этом говорить в баре. На это меня сподвигло желание быть открытым геем в Беларуси. И я не находил в себе сил быть открытым, кроме как на сцене. Сцена давала мне чувство защищенности и чувство вседозволенности в этом плане. Это был первый такой шаг, который вы описываете как бесстрашный. Вот. Второй шаг, это было уже спустя 2 года, когда моим стендапом заинтересовались телевизионные продюсеры ТНТ и стали убеждать меня принять участие в программе «Открытый микрофон». Мне тогда их предложение казалось совершенно невероятным, потому что я не мог поверить, что в 2017 году в России, где уже тогда действовал закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, это была когда такая первая ласточка, мне тогда сложно было представить, что кто-то вообще станет показывать мой стендап по телевизору. И мне даже пришлось у продюсеров получить заверение и гарантии в том, что меня не используют в этой программе просто как какую-то приманку, какой-то объект, который будут там стебать. И все было сделано по-человечески. И я снялся в программе «Открытый микрофон».

0: Правда, накануне я провел консультации со своими родственниками, со своими друзьями, потому что я понимал, что я иду на такой шаг, что уже не только в баре в Минске будут знать про меня, а будет знать вся страна, как потом и случилось. Случилась реально всенародная слава после этой программы. И, конечно же, вот на этом этапе мне было достаточно страшно. Страшно настолько, что я даже помню, что я перед эфиром подумал, что мне для того, чтобы обезопасить себя, нужно приобрести машину и вот везде ездить на машине по городу. Я поэтому ее купил, залез в долг, купил эту машину. А потом вышла программа, и вот я помню вот этот первый день после первого эфира, когда я выхожу на улицу, захожу в какую-то столовую, и какие-то два мужика мне говорят: «Ой, Павел, присядьте с нами выпить, мы вчера вас смотрели, это было так прикольно, это было так обалденно, мы умоляем вас, мы настаиваем, чтобы вы с нами по писюрику». И я подумал: вау, это вот так вот будет. И все, и после этого моя жизнь проходила вот в такой атмосфере всенародной любви, потому что люди, на удивление, были тронуты тем, что они увидели на экране, им это оказалось нужно, интересно.
1: Говорил белорусский комик Павел Залуцкий. Вильнюсский журналист, писатель, поэт Дмитрий Веллер недавно выпустил фотокнигу, посвященную Вильнюсу. Она называется «Нойота Ирвейксмас. Интуиция и действие». И в ней он постарался запечатлеть уличную жизнь Вильнюса в его переходный период, в нулевые годы. Книга состоит из нескольких циклов, в том числе фото, сделанных на рынке и в храмах Вильнюса. Дмитрий Веллер.
2: Признаться, в храмы я начал ходить, потому что меня это... туда выталкивало еще и мое, что называется, мой литературный бэкграунд. И я начал ходить в эти храмы. Мне очень нравилась, в принципе, служба. Мне нравился звук. Мне нравилась речь. Пускай по-литовски, по-польски, по-русски. В большей степени мне даже было комфортно очень, например, в кафедральном соборе нашем. Очень. И я начал искать не только человека там, честно говоря, но и свет. В данной ситуации, вот в прямом смысле свет. Потому что наши улицы, вы же знаете, что такое Вильнюс. Свет бывает нечасто. Для фотографии свет, ну это вообще, да? Как говорю, Брессон, фотография – это заговор со светом. Ну мало у нас света. И свет у нас такой, ну знаете, не острый, такой рассыпчатый, такой нежный, такой ветвящийся и прочее, прочее. То вот он есть, то его нет, да? А изображение все это видит. И оно получается немножко таким плоским, немножко приглушенным. Мы как бы к этому всему привыкли, но хотелось немножечко света. И тогда возникло совершенно тоже случайно. Я выходил с рынка, я проходил мимо этого рынка, чуть-чуть там по нему прошелся, посмотрел и пошел дальше. И идешь по городу, и начинался мой маршрут от кафедрального собора. Вот от кафедрального собора я иду по Рингтинес, по этим улицам, через мост, и к кафедральному собору, и затем по Пелес, до Аушросварте, и даже до вокзала чаще всего, и назад, другими улицами. И этот маршрут я так для себя обозначил, как большая петля, да? Вот есть такое понятие, Тур де Франс, такая велогонка, которую я тогда смотрел и болел, я вообще такой иногда болельщик большой, спортивный. И мне это очень нравилось, эта велогонка. И вот по аналогии я назвал свой маршрут этот «Большая петля». И вот по этой петле я ходил 3-4 раза в неделю, вот в то время, когда люди начинают идти с работы. У нас ведь город пустой, вся Европа пустая, все европейские города в этом смысле, не в туристический сезон, пустые. И даже вот фотографы говорят: ну это нет, нельзя ехать в никакие европейские города, это «Boring Europe». Скучная Европа, снимать это все невозможно, это все тоска. Нет, конечно, это так. Но надо, и это твой город, это твой любимый город, это твой родной город. Ты состоишь с этим городом в определенных отношениях. Иногда любовных, иногда не очень, да? Иногда ты его начинаешь ненавидеть, думаешь: боже, как тебе все это надоело. Иногда думаешь: боже мой, какой он прекрасный вообще. Понимаете, и вот так вот вырастал этот храмовый цикл, который завершает книгу, потому что это очень важно на этом подъеме, да, это как в стихотворении, всегда вот концовка, это будто бы подъем, и незаконченность, и так далее. Это же всегда что-то единое. Тут же еще сразу начинается социальность фотографии, в прямом смысле. Вот что ты можешь делать, а чего ты не можешь делать? Что ты можешь показать, а чего ты не можешь показать? Вот, например, я вижу, что в 2000-х годах Например, в том же Нью-Йорке, скажем, знаменитый американский фотограф Брюс Гилден берет вспышку и идет по улицам, и со вспышкой фотографирует людей. Многие американцы ему подражают, молодые фотографы, которых я вижу в YouTube-каналах, где-то там еще, в Инстаграме. Они, конечно, просто взяли этот метод, и такое вот американское, немножечко прямолинейное такое фотографирование, как они говорят, даже не стрит-фотография, а страйт-фотография, то есть фотография напрямую, такая лобовая, прямолинейная. И действительно, со вспышкой вот они берут и снимают, потому что солнца не хватает, солнца мало, в Нью-Йорке тоже эти небоскребы и все такое прочее. Но понимаете, в Европе это вообще невозможно. В Европе это вообще невозможно. А в Вильнюсе это ты просто рискуешь. И я совершенно вам серьезно и ответственно говорю, что я никогда даже думать об этом не думал. Вот. Но на рынке у меня возникало очень много таких опасных, тревожных ситуаций. Когда, например, меня обступали ни с того ни с сего грузчики и говорили: чувак, а давай мы сейчас просто-напросто возьмем и грохнем твою камеру. А я тогда уже взял там какой-то кредит, купил камеру подороже, такой полупрофессиональный. Для меня это какие-то сумасшедшие деньги. Вот просто сумасшедшие. Сейчас как бы на это все смотрится спокойно. Сейчас все такие стали, благосостояние повысилось, а тогда это что-то такое невероятное, да? И думаешь про себя, ну ведь они это сделают. А почему? А непонятно почему. Ты говоришь, это публичное пространство. Я могу это делать. Тогда еще рынок не был, не принадлежал какой-то КТВГ, или, может быть, я неправильно что-то называю. Он еще не был. Это был такой городской, да, это городское пространство. Какая-то, понимаете, вот такая ненависть, такое неприятие, оно меня сопровождало там бесконечно. И люди ненавидели эту камеру. Это удивительная история. Туда съезжается полгорода, все друг у друга на виду, но только появляется человек с камерой, он вызывает какое-то невероятное ощущение, он становится врагом, с ним надо что-то сделать. Почему так происходит, совершенно непонятно. Ну, может быть, человек думает, вот он останется таким в веках, да? А к этому надо привыкнуть уже сейчас, а может быть, к этому не надо привыкать, и может, он не хочет в веках остаться таким. Ну, это, конечно, такие метафизические досужие вещи, не об этом речь. Но понимаете, и вот удивительная история, эволюция этого отношения рыночных к самому себе. Вы знаете, как она менялась? Вот это были годы какого-то такого недоумения, когда думают: боже мой, ну зачем ему это надо? Потом они думали, что я это кому-то продаю. Наверное, ага, он русскоязычный, да? Он русскоязычный, все ясно. Значит, он продает России. Кому же еще, да? Каким-то российским, наверное, новостным каналом, каким-то телевидением. А потом, может быть, нет, наверное, он продает ЛРТ. Кому же еще? ЛРТ. Нет, может быть, республики. Ну и все вот это. Была потом просто такая открытая ненависть. А я все равно это делал, потому что я верил, потому что я знал, что я не причиню зла. И я говорил: ребята, а кто-нибудь пострадал вообще от меня до сих пор? Вроде бы они понимали, что никто. Но все равно. Туда приезжали ведь какие-то фотокорреспонденты. Там периодически снимало там и ЛРТ, и Литово Стритас. И они это все ненавидели. И они думали, что я один из них. Нет, а я фланер. А я человек будто бы совершенно бесцельный. Но я понимал, зачем мне это нужно. Вот опять-таки к разговору еще немножечко отвлекусь. Мы же все выходим из каких-то источников, да? Я же вышел из таких литературных. Я же очень много читал фотографии. И не фотография меня интересовала, а именно как это пишут, как подается, как мыслится, да? И все эти Сьюзан Зонтак, и Ролан Барт, и Беньямин, и вся вот эта вещь. И я помню эта фраза, что лучшая фотография – это не та, которая взрывает, не та, которая эффектная, а та, которая задумчива. Вот она ранит. И ты же с этим ходишь, у тебя же это сидит, у тебя же это бэкграунд. И вот так я ходил по этому рынку, и вы знаете, что происходило? Они начали ко мне привыкать. Я не вступал ни в какие переговоры ни с кем. Говорят: ты хочешь сделать цикл, учат в фотошколах, ты должен договариваться. Но когда договариваешься, пропадает что-то, вы понимаете? Пропадает какая-то спонтанность, пропадает какое-то выражение, пропадает что-то очень важное. Вот такая появляется заданность. А я не хотел этой заданности, потому что я не считал себя никаким профессионалом. Я вообще не знал, зачем я все это делаю. А вы знаете, что с этим рынком случилось? Там уже в 20-х годах я перестал ходить с камерой туда в 23-м году. Вот еще немножко, чуть-чуть походил, посмотрел. Когда он совершенно новый стал, они говорят: а почему ты без камеры? Черт, ты все время ходишь и уже без камеры. Вот эта революция 15 лет, понимаете?

Вот эта книга делалась 15 лет. Это 15 лет жизни. То есть имеется в виду, конечно, параллельно делать какие-то еще книги, там писались, может быть, все. Но это большая часть жизни, очень огромная, чудовищно огромная.

0: может, от меня исходила какая-то там, или в их глазах какая-то агрессия, и все. Говорю, ну что, ребята, видите, как теперь получается? Я даже не встревал в эти разговоры, да, мне угрожали. Там человек, который ставил таких этих птиц, вот, он постоянно выбегал и на гриле. И говорил, я вот сейчас разобью твою камеру, я вот сейчас разобью твою камеру. Это было. И это было опасно. И они говорили, вот сейчас мы вызовем там охрану, потом мы уже, когда это КТВГ, тебя сейчас заберут, там все заберут. Давай стирай. Давай все стирай. А вы понимаете, что такое стереть? Это вообще страшное дело. Знаете, когда у меня украли камеру в Риме, я думал, боже мой, ну хоть бы карточку выбросили из нее. Ну черт с ним, да, это тонна денег. Но так страшно стало. А там же отснятое за 3 дня. И ты переживаешь из-за этого, вы понимаете, какая мука? Ты из-за этого переживаешь за 3 дня, а вдруг там что-то хорошее? А у тебя украли камеру. И ты думаешь, ну блин, да, это ужасная история. Ну ладно, но вот это отснят. Так и здесь. Давай вытаскивай карточку. Давай мы вытаскиваем, мы сейчас все сотрем. Понимаете? И ты говоришь, нет, я этого не сделаю. И ты прижимаешь эту несчастную камеру к себе и говоришь, я не отдам ее. Вызывайте кого хотите. Вызывайте полицию, вызывайте вашу охрану. Я не отдам. Я готов с вами драться, но я не отдам. Ну вот потом это все каким-то образом улеглось.
1: Говорил фотограф Дмитрий Веллер. В Паланге начинается 18-й международный музыкальный фестиваль «Голоса мира». 9 концертов пройдут в музее Янтаря, Курхаузе и Костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии. Как сообщают организаторы, программу нынешнего фестиваля объединяет идея «Голосов мира», предполагающая диалог различных эпох, музыкальных традиций и исполнительских школ. Фестиваль завершится 6 сентября концертом, посвященным столетию Тельчайской епархии. И о погоде. В ближайшую ночь ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах осадки будут сильными. Возможны шквалы с порывами ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит 16-21 градус тепла. Завтра днем также будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами сильные. Температура воздуха составит 27-32 градуса. На западе страны 23-26 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и нашу передачу вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача KPU-10. Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10% daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo vaškas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: Čia LRT radijas.
5: Kaip jautiesi?
6: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje keliame šiomis dienomis aktualų klausimą, kiek iš tiesų galime pasitikėti dirbtiniu intelektu sveikatos klausimais, o rubrikoje Faktas ir mitas apie tenisą šį kartą. Ar tiesa, kad ši sporto šaka gali pailginti jūsų gyvenimo trukmę? Tiek temų šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi.
5: Klausytojo tema.
6: O čia studijoje kalbame su Vilniaus Karoliniškių poliklinikos šeimos gydytoja Juste Latauskine. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Ir taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungė psichologas, Vilniaus universiteto docentas, daktaras Jonas Eimontas. Sveiki.
8: Labą dieną.
6: Gydytoja, pirmiausiai jūs kreipiuosi, jūs praktikoje susidurėte su pacientais kiekvieną dieną. Ar dažnai?